FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4 Радио Катра FM.

0: FM. Катрефем.
1: 21 часа.
0: Катрефем. 100,4.
2: This is good.
0: This is good.
2: Катрефем Mixed Vibes. 10.

0: FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.